0: Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радиохит.
1: Доброе утро вновь всем не спящим. Конечно, не буду говорить, что все только проснулись. Быть может, у кого-то продолжается хороший вечер до сих пор. Или кто-то работает, обслуживает тех, у кого, в общем-то, был очень хороший вечер. Однозначно, мы с вами все равно просыпаемся, раскрываем широко глазки, зеваем, если так удобно, выпиваем стакан воды. В общем, делаем всю утреннюю рутину и радуемся тому, что начинается новый день. Как-никак, как день начнешь, так его и проведем. Так что давайте начинать его вместе с хорошим настроением здесь на Смотри Радио. Ну и как раз параллельно будем делать всю рутину намного веселее. Вот, допустим, зарядку сделать, подмузку на Радио Хит будет очень хорошо. Так что прямо сейчас поднимаемся, если есть возможность, и действуем вместе с нами. Наркопункт Шелневера, Generation Love, далее.
2: Поймай настроение.

Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: 0000. Код города 3537. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. О, ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 13, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 12, днем температура поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 16. В Вандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 20, вечером столбик термометра опустится до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 12, днем плюс 21, вечером плюс 18. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
8: Может,

Ну, а я могу предположить, чего мы с вами не можем дождаться. Прям как в песне Боб Синклер и Кие за I Can't Wait, которая прозвучала только что. Мы не можем дождаться того момента, когда уже наконец-то можно будет проснуться и не думать о том, что хочется спать. И что же нам поможет, если уж не кофе? На вопрос очень близок и причем уже вам знаком. Конечно же, музыка, потому что она обладает суперспособностью влиять на наше эмоциональное состояние и, конечно же, на уровень энергии. Она может стимулировать выработку эндорфинов, гормонов радости, которые не только улучшают настроение, но и бодрят. Танцы, в свою очередь, объединяют физическую активность с ритмом музыки, что создает двойной эффект. Они не только усиливают приток крови к мозгу, но и вызывают эмоциональный подъем. Конечно, пускаться в плясках в каких-то фильмах после каждого интересного момента не нужно, но даже обычный небольшой танец или просто участие, громкое прослушивание музыки уже готов помочь, так что делаем.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

Пришло время обратиться к сообщениям, которые вы написали нам этой ночью. Начинаем мы с Никиты. Он написал признание. Я люблю Танюшку Бун. Он написал к нам в эфир. Конечно же, очень приятно слышать такие теплые слова у нас и здесь. Танюшка, надеюсь, ты это сообщение заметишь, как только проснешься. Ну и, конечно же, всем отправляется огромнейший привет и благодарствие. Далее написала Евгения. Желаю хорошего настроения Марине и Василию Николаеву. Счастья вам и добра, да. Все замечательные пожелания подправляются, как правило, поздним вечером или ночью. Это чудно, конечно же, очень приятно такое получать у нас здесь в эфире «Смотри радио». Далее написала Наталья Борзунова. Привет, лучшее радио. Хочу передать привет своему любимому человеку. Александр Викторович, люблю тебя. Не забудь о нашей регистрации брака. С Оренбурга привет, Торску, Новотроицку. Ребята, вам спасибо за отличное настроение. Стараемся для вас и продолжим стараться и веселить вас. Оставайтесь.

0: реклама. Который год на радость детворе? Бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом? Купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 14 ночи. Этим днем ожидается плюс 21, вечером плюс 18. В Ясном данную минуту плюс 12. Днем температура поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 16. В Ковандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент. Днем слабый термометр поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 12, днем плюс 21, вечером плюс 18. Информация была предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем собирать ранних пташек здесь в эфире «Смотри радио» наших студийных 8.02, практически уже 0.03, и мы продолжаем раскрывать свои глазки больше, ну и веселиться, конечно же, ранним утром, потому что это утро, оно особенное, оно последнее этой весной, и, конечно, хотелось бы занять больше времени и провести его как следует, чтобы нам было что вспомнить этим летом. В общем, раз уж мы с вами поднялись, конечно же, засыпать никто не планирует. Будем дальше веселиться, радоваться и поднимать окружающих своим ярким настроением. Ну и бодрящей музыкой, естественно. Kangs, Fairfield, London, Galaxy нас встретят далее. Следом Меган Трейнор, Made You Look. И в скором времени поговорим о праздниках, которые можем сегодня отпраздновать. Ожидайте, не переключайтесь, делайте громче.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Конечно, самого главного праздника мы с вами практически дождались. Сегодня последний день весны, но помимо этого, 31 мая мы можем с вами отметить День Святой Троицы, День психотерапевта. Всех поздравляем. И день рождения велосипедного спорта, День дырка от бублика. Да, также отмечается сегодня Всемирный день блондинок. Ему 20 лет, юбилей. Поздравляем. И День химика, Международный день близнецов, Всемирный день без табака, Всемирный день попугая, День дарения букетов Российской адвокатуры, День благодарности бортпроводникам подразделений по делам несовершеннолетних МВД РФ, День о чем вы думаете, то и чувствуете, День веб-дизайнера, борьбы с неравенством приемных родителей и, в общем-то, еще много-много разных праздников сегодня. В общем-то, мы с вами везунчики, можем отмечать что угодно, точно не ошибемся. Ну, а именно сегодня могут отметить Богдан, Александра, Клавдия, Фаина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Павел, Кристина, Семен, Михаил, Ираклий, Давид и Камила. У кого именины совпали, всех поздравляем. Конечно же, желаем всего самого наилучшего. Ну а самое наилучшее будет сопровождаться наилучшей музыкой здесь на Радио Хит.

0: пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefis.com.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 14, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 18, в Ясном данную минуту плюс 12, днем температура поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 12, днем плюс 21, вечером плюс 18. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: За Луной мы, конечно, уже не последуем, как исполняет в своей песне Алла Каэлениум. Мы уже двинемся навстречу Солнцу, навстречу новому дню. И чтобы знать, как провести его наилучшим образом, мы познакомимся с прогнозами от космоса в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит» сразу после следующего трека.
1: Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, сегодня 31 мая, как мы выяснили. Ну а чего же ожидать от этого дня, если вы еще не прочитали нашу группу ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Ну, слышите в эфире прямо сейчас в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них, то бишь под события, лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать или, хуже того, пытаться против них восстать.
2: Телец.
1: Вы, возможно, замахнулись на что-то слишком сильно превышающее ваши возможности. Но в целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимость достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.
2: Близнецы.
1: Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты сегодня. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которая посетит вас нынче вечером.
2: Рак.
1: Сегодня мир будет именно таким, каким вы желали бы его видеть. В пределах возможного, разумеется. Пользуйтесь этим на всю катушку. Ненадолго ведь.
2: Лев.
1: Вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако, сколь бы невелико было желание отказаться, этого лучше не делать.
2: Дева.
1: Вы можете позволить себе легкое мошенничество, так сказать, двурушничество, но не увлекайтесь, не стоит давать себя хоть в чем-то заподозрить, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.
2: Весы.
1: Козырной карты для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.
2: Скорпион.
1: Правила игры могут измениться, и сегодня они с большой степенью вероятности так и сделают. Постарайтесь быть в курсе событий, иначе рискуете сесть в лужу.
2: Стрелец.
1: Вы будете нежным, любящим. У вас есть два варианта. Либо раскрыть свои чувства полностью, дабы не оставалось неясности, либо сидеть и помалкивать.
2: Козерог.
1: Личные отношения. Вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больше трудов это будет стоить вам позже.
2: Водолей.
1: Границы бытия раздвинутся перед вами, и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравиться.
2: Рыбы.
1: Сегодня ваша внутренняя сила будет столь велика, что она могла бы вызвать материализацию чувственных идей, если бы вы умели приложить ее в нужном направлении. Доверяйте предчувствиям, сегодня они вас не обманут. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орск. НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Телефон рекламной службы 25.

0: Пришло время вспомнить важную истину, что утро становится намного добрее не только от кофе и не столько, сколько от приятных сообщений от родных и близких людей. Конечно же, доброе утро от родных людей сразу же поднимает настроение, чувствуешь, что не один и уже радуешься тому, что проснулся. Так что, если вы уже поднялись и знаете, что родные и близкие вот-вот включат канал «Смотри радио» или отправятся куда-то в машине и нас будут слушать, я думаю, им будет очень приятно услышать что-нибудь от вас. Любые ваши послания мы также принимаем у нас на нашем портале smotri.radio или по номеру 8922-878-2929 в Максе или Телеграме. Так что у вас остается время написать что-нибудь приятненькое. Ну, а мы, конечно же, все сообщим и покажем. Ну и подарим много хорошей музыки. Ради нее мы все здесь собрались. Daft Punk, One More Time. Впереди, следом поговорим о погоде.
1: Сделай громче.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 15, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 18, в Ясном в данную минуту плюс 13, днем температура поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 13, днем плюс 21, вечером плюс 18. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭКО «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Бурова на Радиохит.
1: Не хотят до сих пор отправляться домой «Медуза» и Хенрика Мамайл в начале 10-го часа. И, конечно, это очень удивительно, но не хотите и не надо. Ну, хотя уже пора, особенно если они гуляли еще с вчерашнего дня. Ну, а вообще, раз уж мы поднялись, на самом-то деле погода на улице замечательная, по крайней мере, в городе Орске. Хотя мы могли услышать прогнозы и услышим их уже в 15 минут этого часа. Так что, я думаю, там уже все прекрасно и можно выйти на уличку, даже пробежаться или пройтись, подышать хорошим свежим воздухом и набраться энергии и хорошего настроения с бодростью. Как-никак прогулка никак так сильно не радует, как рано утром, когда мы хотим спать. Так что отправляйтесь, если сонные. Если не сонные, тоже отправляйтесь. Там хорошо, но берите нас с собой в наушниках.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Дионика». 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 15, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 18, в ясном данную минуту плюс 13, днем температура поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 16. В Вандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 13, завтра днем, этим днем ожидается плюс 21, вечером плюс 18. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: возвращаюсь к вам с фактом нестандартным. Я думаю, совсем скоро нам уже придется, или не придется, а просто захочется отправиться на улицу. И, быть может, мы там встретим знакомых, с которыми мы поздороваемся за руку. И вот тут вот очень важно обратить внимание, каково рукопожатие, потому что, как выяснилось, слабое рукопожатие может казаться признаком депрессии, как нам рассказали ученые. У людей с низкой силой хвата риск развития депрессии оказался примерно на 42% выше, чем у обладателей более сильного хвата. Так что, дорогие друзья, конечно, никто проблем не хочет, а депрессии также, и лучше тогда уж тренировать свою силу хвата, ну а там уж и в целом силу. Ну а как же мы ее тренируем? Конечно же, нашими кардио-тренировками под лучшие треки на «Смотри радио». Это, кстати говоря, поможет и с депрессией, и с другими проблемами побороться. В общем, универсальное средство готово вас встретить и встречать прямо сейчас. Мот, Ани Лорак, Резников, Сопрано, далее следом Мэйсик, Маршал Джефферсон и Салам Дас, Life is Simple.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
4: Телефон рекламной службы 25

если хочется танцевать, танцуйте. Если хочется петь, пойте и делайте все, что угодно. Конечно же, вам принимать только решение, как же провести этот чудный день. Но мы, конечно, хотели бы знать, чтобы вы с нами тоже поделились хотя бы немножко своими планами. Расскажите, для чего же вы так рано поднялись в это воскресенье? Куда собираетесь или уже сходили? Быть может, вы чем-то сейчас интересным очень заняты и готовы нам это озвучить. В любом случае, будет очень интересно почитать. В общем, пишите нам также на нашем портале smotri.radio или по номеру 8-922-878-2929 Макс или Телеграме. А мы все расскажем и непременно вдохновим окружающих повторять за вами или делать тоже что-нибудь стоящее. Ну, в общем, также мы все это будем делать под хорошие мелодичные треки. Леон и Калум Скотт, Стэй впереди, следом Дэвид Тавар и Summer Love.

0: дома.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз при море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 16, днем ожидается плюс 21, вечером плюс 18, в ясном данную минуту плюс 14, днем температура поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 20, вечером опустится до плюс 17. И в Оренбурге сейчас плюс 15, днем плюс 21, вечером плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
0: Новости представляет Сити Групп.

0: книг в Оренбургской области и еще 6 видов из Красной книги России. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе. Это следует из приказа Минпросвещения, с которым ознакомилась РИА Новости. Ранее в министерстве сообщили, что апробация системы оценивания поведения учащихся проходит в пилотных регионах в 89 школах. С 1 сентября оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. Они будут трехуровневыми – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от «Сити Групп».
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: Это были BTS с их треком Swim, которые напомнили нам о том, что сезон плавания не за горами, а уже завтра уже вообще-то начинается. Но это все завтра, а касаемо этого дня мы с вами тоже можем поговорить о плавании, только будем мы заплывать с вами в самые яркие события этого дня. Ну а чтобы знать, какая же причина этих ярких событий, нужно ее найти самостоятельно, и Радио Хит, конечно же, вам с этим поможет. Будем праздновать дальше вместе с Альбертом Брайтом, его треком Wild, следом с дискотекой Аварии и Ванамуры, их треком Кукла. Но потом мы обсудим то, что можно сегодня также отметить. Ожидайте, делайте громче, и ни в коем случае не переключайтесь.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, я думаю, все помнят, что сегодня 31 мая, а вот какие праздники можно отметить помимо конца весны, узнаем прямо сейчас в рубрике «Хит Холидей». У нас, например, сегодня День Святой Троицы, также Всемирный День Блондинок. Всех поздравляем, у них сегодня юбилей, у их праздника 20 лет ему исполнилось именно в эту дату. Также День дырок от бублика, День рождения велосипедного спорта, День психотерапевта, Международный День Близнецов, Всемирный День без табака, День химика, День дарения букетов, порадуйте родных и близких дам, Всемирный день попугая, Российской адвокатуры, День благодарности бортпроводникам, День о чем вы думаете, то и чувствуете, День подразделений по делам несовершеннолетних МВД РФ, День веб-дизайнера, борьбы с неравенством работника культуры в Республике Карелия, юриста Краснодарского края, День приемных родителей всемирный, а также Европейский День у братьев и сестер. В общем, тут очень много праздников можно найти. Выбирайте, что по вкусу, все можно отметить. Ну, а мы перейдем к именинникам этого дня. Ну, Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, а также Павла, Кристины, Семена, Михаила, Ираклия, Давида и Камилы. Сегодня именины всех, у кого эта дата совпала. Конечно же, поздравляем, желаем всего самого наилучшего. Ну и самое наилучшее будем праздновать под лучшим. Лучшие треки здесь же на радиохит «Рампаса» и «Гнис». Далее, после небольшой рекламной паузы.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельные белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия — бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Петуев и Нэнси Сидоров. Как быть и далее нас ожидает. И чтобы мы знали, как быть нам сегодня, сразу после этой песни мы поделимся с вами небольшими прогнозами из космоса. Чего же ожидать от этого дня? Ожидайте вы, делайте громче, веселитесь и не забывайте подпевать.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, последний день мая уже сегодня. Значит, мы закрываем эту весну. И, конечно же, интересно знать, как следует этот день провести. Ну, а нам все уже наши астрологи поведали, чтобы мы рассказали вам в рубрике «Гороскоп» на радио «Хитя». Вы внимательно послушайте.
2: Овен.
1: События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них, то бишь под события, лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать или, хуже того, пытаться против них восставать.
2: Телец.
1: Вы, возможно, замахнулись на что-то слишком сильно превышающее ваши возможности. В целях сохранения времени и сил стоит пересмотреть необходимости достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили.
2: Близнецы.
1: Вы давно уже не бывали столь заняты, как будете заняты сегодня. Причем дела ваши будут носить, по-видимому, в основном альтруистический характер. Можно лишь позавидовать тому чувству удовлетворения собственной деятельностью, которое посетит вас нынче вечером.
2: Рак.
1: Мир будет именно таким, каким вы желали бы его видеть, в пределах возможного, разумеется. Пользуйтесь этим на всю катушку, ненадолго ведь.
2: Лев.
1: Вам, возможно, придется принять какое-то весьма непростое решение, которое повлечет за собой некоторые ограничения вашей свободы. Однако, сколь бы невелико было желание отказаться, этого лучше не делать.
2: Дева.
1: Вы можете позволить себе легкое мошенничество, но не увлекайтесь, не стоит давать себя хоть в чем-то заподозрить, даже если вы действуете исключительно с благими намерениями.
2: Весы.
1: Козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.
2: Скорпион.
1: Правила игры могут и измениться, и сегодня они с большей степенью вероятности так и сделают. Постарайтесь быть в курсе событий, иначе рискуете сесть в лужу.
2: Стрелец.
1: Вы будете нежным, любящим, и у вас есть два варианта. Либо раскрыть свои чувства полностью, дабы не оставалось неясности, либо сидеть и помалкивать.
2: Козерог.
1: Личные отношения. Вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. И чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больше трудов это будет стоить вам позже.
2: Водолей.
1: Сегодня границы бытия раздвинутся перед вами, и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравиться.
2: Рыбы.
1: Сегодня ваша внутренняя сила будет столь велика, что она могла бы вызвать материализацию чувственных идей, если бы вы умели приложить ее в нужном направлении. Доверяйте предчувствиям. Сегодня они вам не обидят вас. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. We'll be right back.

0: Реклама. АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

правильные вещи все-таки елка говорит, и нужно быть проще. И серьезным, в принципе, быть не идет, учитывая то, какой у нас приближается сезон. Летом у нас больше вайп веселья, доброты и всего самого наилучшего. Ну, а серьезность пора бы убрать немножечко, хотя бы на вторую, если уж не на последний план. В общем, давайте мы будем уже настраиваться на новый вайп и, конечно же, его передавать и делиться им со своими важными людьми и с окружающими в том числе. Вы можете это сделать, оставив любое сообщение по настроению у нас в эфире «Смотри радио». Для этого открывайте наш портал «Смотри.радио», либо набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите нам на этот номер в Максе или Телеграме. Ну, а мы все сообщим в конце уже следующего часа. Так что действуйте, мы проникайтесь вайбом лета с нашей музыкой.

0: Говорит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте.

0: Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Житель Орска упал с крыши двухэтажного дома во время ремонта. В ходе проверки выяснилось, что 30-летний пострадавший ремонтировал крышу своего дома и попросил инструмент у знакомых, которые меняли кровлю здания на улице Чернышова. Он забрался на крышу за инструментами и сорвался с нее вместе с профлистом. Арчанина госпитализировали, медики диагностировали у него перелом таза и тупую травму живота. По прогнозам синоптиков, в воскресенье 31 мая на большей территории Оренбургской области пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Дожди пройдут в большинстве районов. Местами возможны грозы.

0: России. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Гурова на Радиохит.
1: Ну все, дорогие радиосмотрители, поспали немного и хватит. Теперь доброе утро, конечно, не только нашим утренним радиосмотрителям, но и в целом всем, потому что пора бы уже просыпаться и заниматься чем-нибудь важным и необходимым. Быть может, вы уже простроили свои планы или нет. Однозначно, день наступит уже через час, и если вы этого не сделали, то, конечно, лучше подумать о том, что вы будете делать прямо сейчас, чтобы потом время этим не забивать. Как-никак, у нас последний день весны. Его нужно с блеском провести, а чтобы так получилось, нужно, во-первых, знать, что нужно делать, и, во-вторых, брать нас с собой в любом случае в компанию. Мы вас готовы радовать при любой обстановке и обстоятельствах, так что нас берите с собой, делайте громче и веселитесь радушной компанией, а мы подарим вам еще больше ярких треков. Рай, Where is my husband? Впереди, следом Слайдер Магнит, Морзе.
2: Ярче, смотри, радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Макс!
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Ого, кажется, мозг проголодался.
7: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что ж, мы, думаю, уже многие знаем, по крайней мере, те, кто учится, что время сейчас экзаменационное, и очень давно достаточно уже сдают разные люди, разные классы, разные учебные учреждения, всякие экзамены, и уже это привело к не очень хорошим последствиям. К сожалению, одна 21-летняя студентка пережила инсульт после провального экзамена. Девушка не смогла сдать экзамены, от сильных переживаний внезапно почувствовала сильное головокружение и онемение языка. Обследование показало повреждение мозга. Врачи прямо заявили, спусковым крючком стал тяжелейший стресс. И, дорогие друзья, конечно, безусловно, экзамены – это очень важная часть нашей жизни, которую хочется сдать верно и не ошибиться, но настолько переживать и зацикливать свою жизнь на экзаменах, мне кажется, это тоже перебор. Не забываем о том, что жизнь у нас однозначно продолжится, неважно, как вы сдадите экзамены. Так что давайте мы будем больше задумываться о жизни, о радостях, и делать это будем вместе с музыкой на Смотри Радио.

0: Реклама. АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений. Телефон рекламы.

Ну вот, ну наконец-то уже другое дело. Дождались мы вашего пробуждения, и уже полетели первые утренние сообщения. Написал Ники Куаныш, он нам сначала помахал ручкой, потом пишет: привет, Торск, привет, Оренбуржье, и вам, Куаныш, огромнейший привет, спасибо большое за приветики. Мы также в Оренбурге находимся, передаем огромнейший привет всем, кто вместе с нами. Далее написала Катя: привет, Радио Хит, Кристина, добрый день. Хочу поздравить свою маму Наталью Сергеевну и Александра Викторовича с наступающей свадьбой. Любите друг друга и цените ваше счастье. Ваши дети любят вас. Всему Оренбуржью привет. Радио Хит, вы лучшие. Во-первых, конечно, спасибо за комплименты в нашу сторону. Во-вторых, дорогая Наталья Сергеевна, Александр Викторович, мы вас также от всего Радио Хит поздравляем с таким замечательным событием. Конечно же, желаем долгой, счастливой совместной жизни и исполнения всех общих целей. Ваши дети вас любят, это самое главное. Ну а для праздника мы добавим еще много-много хорошей музыки. Поймай.

0: кондиционеров.
1: Спирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли!
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 30.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: была в эфире все это утро, значит, одна красотка, а теперь на еще одну красотку больше. И красавчик рядом с нами сидит, кстати говоря, но его вы уже видели. А мы поговорим о красотке, которая только что появилась, звать ее Настя Центр. Вот она тут танцует.
1: Мне нравится так приходить на эфир. Комплименты осыпают, приятно.
0: А как иначе? Только правду и ничего, кроме правды, говорим в эфире радиохит.
1: Ну все, я не краснею там еще. Нет такого ощущения.
0: Ну ты смотри, а то вдруг наши слушатели сейчас услышат и начнут тебя засыпать еще больше комплиментами. Это, кстати, вообще не намек. У нас есть портал smotri.radio. Там можно оставить очень много приятных слов и обрадовать Настю Центр, которая будет у вас на протяжении всего дня. Настя, как настроение?
1: Хорошо. Сегодня и погода получше, потеплее. Там уже я слышу в Центральном парке какие-то развлечения и вообще много всего. Но надеюсь, что люди чуть проснулись после такой сложной дождливой погоды, будут отдыхать, наслаждаться, гулять, слушать, естественно, радиохит. Так что, друзья, мы вас ждем с огромным

0: Далее. Полдень. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Абдулино полицейские задержали 71-летнюю пенсионерку за кражу велосипеда. Накануне за помощью к правоохранителям обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный украл ее велосипед, который стоял около дома на улице Комарова. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемую. Ею оказалась 71-летняя пенсионерка. Похищенный велосипед изъяли. В ночь на 31 мая в поселке Новосергиевка произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в региональном МЧС. Когда спасатели прибыли на место, кровля уже горела по всей площади. Во время тушения спасатели обнаружили погибших, двоих мужчин. Их личности пока устанавливаются. Также в результате пожара пострадала женщина. На данный момент она находится в больнице. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Волна повышения пенсионных выплат затронет некоторые категории россиян. С 1 июня прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в том же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшить свое материальное положение смогут и пенсионеры, на содержание которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также могут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10.

приветствую всех в эфире Радио Хит. На связи сегодня днем с вами Настя Центр. Конечно, хочется подарить вам массу приятного настроения, эмоций. Так что обязательно подключайтесь. Будем стараться и делать ваш день ярче. Тем более, что сегодня выходной. Это точно повод для того, чтобы расслабиться, выдохнуть. Ну и погода позволяет сегодня погулять вдоволь, насладиться свежим воздухом и солнечными лучами. Так что бери музыку от Радио Хит и вперед!

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Тионика». 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

знаете, мы очень желаем, чтобы на вашем лице не был покерфейс, было много хороших эмоций, много положительного настроения, улыбок, естественно. Для нас это очень важно, ведь мы любим, когда наши слушатели живут в удовольствии, с хорошим настроением, с яркими эмоциями и все в этом духе. Поэтому вы вот обязательно подключайтесь к нам, мы будем стараться сегодня весь день сделать ваш день ярче, конечно же, музыкальней, тем более, что погода позволяет это сделать. В общем, оторвемся в этот выходной день, ну, последний на этой неделе. Ну, а уже со следующей недели будем потихонечку врываться вновь в рабочую атмосферу, в эту рабочую суету, но уже только с ярким и положительным настроением. Так что будь с нами!

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: друзья, продолжаем делать громче, слушать музыку в эфире Радио Хит и, естественно, дарить друг другу только позитив и ничего другого. Ну, только хорошее настроение, я имею в виду. Поэтому предлагаю вам подключиться уже сейчас, сделать громче и насладиться моментом в это самое мгновение с самыми прекрасными треками в эфире Радио Хит. Тем более, что, друзья, сегодня у нас выходной день, можно по-настоящему расслабиться, сделать все, что вы так долго планировали, а тем более еще и погода нам это сделать позволяет. Все-таки холод и мороз прошел, но вот знаете, мое интересное наблюдение вчерашнее. Рано утром, где-то часа в 4 утра, мы даже заметили, снег на улице был, да, небольшой, но все-таки он был. Удивились, как в мае такое возможно. Поэтому, друзья, всем тепла, всем позитива, слушайте Радио Хит, пишите нам свои сообщения. Уверена, что мы сможем сделать этот день жарким.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: кондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор мая. Футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Роспотребнадзор по Оренбургской области признал безопасными 8 пляжей для купания. Положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили 6 пляжей в Солилецке, пляж Солнечный Плёс в городе Ясный и пляж Озеро Песчаное в парке строителей Орска. Ведомство продолжает следить за качеством воды, как морской, так и питьевой, а также за состоянием песка в зонах отдыха. Всего в региональный Роспотребнадзор поступило 20 заявок на проверку водоемов по санитарным правилам. В Оренбургской области в Международный день защиты детей снова введут запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 1 июня 2026 года. Об этом напомнили в региональном министерстве сельского хозяйства. Запрет касается розничной продажи спиртного в магазинах. При этом кафе, рестораны и бары продолжат работать в обычном режиме. Для заведений общепита ограничение не действует. Средняя розничная стоимость водки в России выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года цены увеличились на 12%. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации Роспродсоюз Дмитрий Востриков. По словам эксперта, одной из ключевых причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Сити Групп.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Сити Групп. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Ну что, друзья, признавайтесь, кто обладает какими-то суперспособностями, кто призвал к нам такую хорошую и теплую погоду сегодня. Ну вот, все-таки знаю я, есть такие люди, которые, например, скажут вслух: «А пусть завтра будет жара». И действительно идет жаркая погода, либо, я не знаю, пусть завтра снег выпадет. И вот раз, и снег идет. В общем, у нас, кстати, Женя Куликов вот умеет так делать, поэтому, если что, можете к нему обратиться. Хотя, может быть, это он нам тепло загадал. Не знаю, остается только гадать. Друзья, если вы тоже обладаете такими способностями, расскажите нам о них. Будет очень интересно, а мы пока музыку подарим.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал. И купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск. Проспект Ленина, 140. Орск. Краматорская, 35Б. Новотроицк. Улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет.
5: В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, друзья, я каждый раз задумываюсь. Вот когда идешь по улице, например, не знаю, слушаешь музыку в наушниках, и резко такое настроение хорошее, хочется танцевать как-то, даже немного в припрыжку, что ли, идти, и всегда, когда хочется это сделать, идешь и думаешь, а что же обо мне подумают окружающие? Ну так вот, друзья, жизнь слишком скоротечна для того, чтобы думать, что о вас подумают окружающие люди. Знаете, просто делайте, если вам это хочется. Ну, естественно, в пределах разумного. Хотите подпевать, ну, главное, не громко, чтобы окружающих все-таки тоже не напрягать. Подпевайте. Хотите танцевать на улице? Танцуйте. Хотите улыбаться прохожим и дарить им комплименты и позитив? Делайте это. Уверена, что вам это вернется взаимностью. Да и вообще, давайте делать мир добрее, веселее, музыкальнее. Конечно же, совместно с Радио Хит. Я жду всех и каждого, так что прибавляйте громкость на максимум.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: кондиционеров.
1: Спирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Спирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, друзья, всем еще раз огромнейший привет. Мы продолжаем делиться эмоциями в эфире «Радио Хит». И здесь очень большое количество сообщений, которые я спешу зачитать. Также нам пишут: Настя, поздравляем с Днем Святой Троицы. Спасибо, очень приятно. Также приветик «Радио Хит» Кристине. Написали: добрый день. Хотят поздравить свою маму Наталью Сергеевну и Александра Викторовича с наступающей свадьбой. Любите друг друга и цените ваше счастье. Ваши дети любят вас. Тимур Оренбуржий, привет. «Радио Хит», вы лучшие. Сообщение улетает. Также здесь нам написали еще что. Вот написали, что желают хорошего настроения Марине и Василию Николаеву. Счастья всем и добра. Благодарю. Желаем хорошего настроения всем. И еще пишут, что я люблю Танюшку Бун очень-очень сильно. Огромнейшее спасибо. Еще сообщения будут зачитываться, конечно, уже в следующем часе. Так что пишите, мы ждем с удовольствием.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Все лето копай, поливай, сажай. Зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках. В итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.com.

0: 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Легендарный поезд Победы вновь готовится встретить жителей и гостей Оренбуржья. Как сообщили организаторы, передвижной музей-выставка сделает остановку в двух городах региона уже в первых числах июня. Первым состав примет областной центр. С 3 по 5 июня экспозиция будет открыта для всех желающих на железнодорожном вокзале Оренбурга. Время работы музея с 10 до 19 часов. Затем поезд отправится на юг области. В Орске его можно будет увидеть 6 и 7 июня. Более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Министр отметил, что это направление становится все более популярным благодаря интересу к культуре Северной Кореи и разнообразию видов отдыха. От горнолыжного курорта Масикрион до прибрежной туристической зоны в городе Вансан. В Октябрьском районном суде Орска рассмотрели иск о компенсации морального вреда после нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнюю местную жительницу. По данным суда, все произошло в январе 2026 года. На девочку напала стая бездомных собак, одна из них укусила ребенка за голень левой ноги. После случившегося школьницу вместе с матерью доставили в больницу. Медики обработали раны и назначили лечение. Суд пришел к выводу, что пострадавшей положена компенсация морального вреда. С ответчика взыскали 150 тысяч рублей. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

Всех приветствую, в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с вами на студийных 14.05. Еще один новый час. Открываем самые лучшие компании. Здесь у нас много планов, кстати говоря. Мы тут музыку хорошую вам поставим, приятные новости расскажем. Естественно, привет и ваш передадим на все Оренбуржье не только, да и просто поднимем настроение. Сделаем все возможное, чтобы этот выходной запомнился вам надолго. Поэтому прибавляй громкость на максимум. У нас будет весело.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Но, знаете, отношение кошек к питью нередко вызывает у их владельцев смешки. Животные, утоляя жажду, могут быть теми еще чудаками. Вот, например, кошки могут пристраститься к одной единственной посуде и пить только оттуда. Как, например, кот героев этой истории. Вот только выбранную им посуду в посудой-то и назвать сложно. Кот пьет воду исключительно из унитаза. Не имея возможности отучить любимца от такого поведения, хозяева просто поделились сообщением о нем в интернете, чтобы насмешить народ. Комментаторы не только развеселились, но и обратили внимание на то, что этот кот породы сфинкс. Отношение к таким животным спорное, так что владельцы тут же засыпали вопросами, что делать, что делает такая женщина, вот, да, или кто это, что за существо такое на картинке в туалете. Другие пользователи заявили, что это никак не какое-то странное животное, это вообще демон какой-то. Мне не стоит мешать ему пить унитазную водичку, чтобы не разгневать. Но на самом деле, друзья, все котики милые, как бы они ни выглядели, какой бы породы они ни были. В общем, все они, конечно, шикарные. Но вот вы, кстати, можете рассказать особенности о своих четвероногих. Пусть это будет даже, может быть, и не кошка, а собака или хомяк. Ну, в общем, рассказывайте, мы это все зачитаем.

0: Реклама. АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Хотите новый iPhone? Но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: Пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну, а, собственно, в чем не правы о Насте и Диме Билан? В общем-то, действительно, иногда вот, знаете, сидишь такой, думаешь, все, как все плохо, вообще не знаешь, что делать, все валится из рук, думаешь, ну, хуже уже точно и быть не может. А вот, действительно, примерно через год смотришь на ту же самую ситуацию, думаешь, какой я молодец, как я прекрасно ее пережил, каким я стал сильным, смелым, и теперь мне вообще практически ничего не страшно. Да и, знаете, все в моменте кажется каким-то устрашающим, каким-то непонятным, неизведанным, но в любом случае из любой ситуации есть выход. Главное помнить об этом, ну и, естественно, помнить, что рядом есть родные и близкие, которые всегда готовы вас поддержать, а именно Радио Хит. Мы здесь, в эфире, поднимаем твое настроение, делаем день ярче и дарим самую лучшую музыку. Моя Мишель на малиновой луне уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Сетка автокондиционеров
1: «Пирелли».
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: «Пирелли».
2: Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр «Пирелли». Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблока. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу вам о погоде. В городе Орске сейчас плюс 19, вечером плюс 17, в Оренбурге плюс 20, вечером плюс 18, в Ясном плюс 19, вечером плюс 16 градусов, в Кондаке и Медногорске плюс 18, вечером плюс 15. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 30 мая по 6 сентября между Оренбургом и Соль-Илецком вновь будет курсировать соленый экспресс. Поезд будет ходить по выходным и праздничным дням, доставляя туристов на популярный курорт. Время пути составит всего 1 час 10 минут без остановок. Стоимость билета 207 рублей. Для пассажиров сохраняются льготы, однако фиксированных мест не предусмотрено. В государственном заказнике «Светлинские» специалисты провели мониторинг орнитологической обстановки. Члены Союза охраны птиц России за сутки зафиксировали 78 видов птиц, причем некоторые из них не просто пернатые обитатели степи и водоемов, а настоящие редкости. В ходе наблюдения специалисты обнаружили 8 видов, занесенных в Красную книгу Оренбургской области, и еще 6 видов из Красной книги России. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе. Это следует из приказа Минпросвещения, с которым ознакомилась РИА Новости. Ранее в министерстве сообщили, что апробация системы оценивания поведения учащихся проходит в пилотных регионах в 89 школах. С 1 сентября оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. Они будут трехуровневые: образцовые, допустимые и недопустимое поведение. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились
0: в музыку.

он тянется просто бесконечное количество времени. Вот у меня есть ощущение, что я здесь нахожусь уже час десятый. Ну, конечно, мне это не сложно. Мне в удовольствие проводить время с любимыми слушателями, делиться здесь эмоциями и музыкой. Но в целом, вот представляете, день кажется безумно длинным. Ну, это, быть может, и хорошо. А что вы скажете по этому поводу? Какой день для вас сегодня воскресный?

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Итак, друзья, с огромным удовольствием рассказываем вам о том, какие праздники отмечают сегодня. 31 мая 2026 год, воскресенье, День Святой Троицы сегодня. Всемирный день блондинок, друзья, вот так что можете своих блондинистых знакомых поздравить. День дырок от бублика, день психотерапевта, причастных поздравляем. День рождения велосипедного спорта, день химика, международный день близнецов, день дарения букетов, всемирный день без табака, всемирный день попугая отмечается, а также сегодня международный день благодарности бортпроводникам. День российской адвокатуры отмечается, 24 года этому событию, всех причастных мы также поздравляем. День «О чем вы думаете, то и чувствуете». Ну, кстати, иногда, да, бывает это вот сила мыслей, как-то вот силой мысли мы притягиваем к себе какие-то определенные вещи. Также сегодня день братьев и сестер европейский отмечается. Также день пива, друзья, в Аргентине. Алкоголь вредит вашему здоровью, но все-таки. День улыбки, день без нижнего белья отмечается сегодня. День бисквитного печенья макарун. Очень вкусненькое. Вот недавно, кстати, пробовали. Действительно, прям вот невероятный десерт. А также сегодня, что здесь отмечается, день белого аиста, и давайте по именинам пройдемся, они сегодня у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, а также Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семена, Михаила, Ираклия, Давида и Камиллы. Причастных поздравляем и двигаемся теперь вперед, далее, по этому замечательному дню, слушаем музыку в эфире «Радио Хит», наслаждаемся компанией, передаем друг другу приветы, ну и просто всякие интересные новости слышим здесь, прямо сейчас. Всем хорошего выходного, делай громче. Реклама.

Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

Как хорошо, что в эфире Радио Хит можно поделиться всем чем угодно. Даже сном, который вам приснился в эту ночь, рассказать, в общем-то, что же интересного там было. Ну и, конечно, мы будем взамен зачитывать не только ваши сообщения, но и дарить вам музыку хорошую, приятную, самую лучшую, но под которую можно подвигаться. Кстати, еще у нас есть хиты на все времена. Под них можно чуточку поностальгировать, вспомнить былые времена и просто услышать треки тех лет. В общем, давайте наслаждаться, делать громче и не пропустить.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну что, друзья, самое время для ваших приветов, поздравлений и сообщений. Родной маяк, привет. Спите. Вот такое сообщение прилетело к нам. Кстати, почему-то оно отобразилось только сейчас. Люблю своего мужа Дениса Огородникова. Тебе привет. Огромнейшее спасибо. Привет передали. Желаю всем хорошего настроения Марине и Василию Николаеву. Спасибо вам. Счастья всем и добра. Благодарю. Очень приятно. Сергей Иванович нам здесь тоже написал. Привет, Орск и Настя. Очень приятно, что вы продолжаете писать нам, делитесь эмоциями и настроением. Мы ждем еще больше сообщений от вас. Так что, дорогие наши слушатели, обязательно пишите, звоните и делитесь эмоциями. Будем ждать телеграм и приложение Макс 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Мы ждем именно тебя. Пиши.
1: В твоем ритме. Смотри радио. Зажечь огни земли.

0: автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Самое время рассказать вам немного о погоде. В Орске плюс 19, вечером плюс 17, в Оренбурге плюс 20, вечером плюс 18, в Ясном плюс 19, вечером плюс 16, в Паундыке и Медногорске плюс 18, вечером плюс 15 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ДХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Житель Орска упал с крыши двухэтажного дома во время ремонта. В ходе проверки выяснилось, что 30-летний пострадавший ремонтировал крышу своего дома и попросил инструменты у знакомых, которые меняли кровлю здания на улице Чернышова. Он забрался на крышу за инструментами и сорвался с нее вместе с профлистом. Арчанина госпитализировали. Медики диагностировали у него перелом таза и тупую травму живота. По прогнозам синоптиков, в воскресенье 31 мая на большей части территории Оренбургской области пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Дожди пройдут в большинстве районов. Местами возможны грозы. Температурный фон продолжит понижаться. В ночные часы в отдельных преимущественно северных и западных районах области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы интенсивностью от 0 до минус 2. Крым, Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики объявили 1 июня выходным днем. Это связано с празднованием православной Троицы. Об этом сообщили в региональных органах власти, передает ТАСС. В этом году День Святой Троицы в этом отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с вами на связи. Друзья, 16.05 уже простучало у нас на студийных. Но мы все еще продолжаем друг с другом общаться, дарить море хорошей музыки, позитива и тепла. Так что давайте продолжать в том же духе. Уверена, что мы сможем зарядиться яркими впечатлениями перед началом рабочей недели. Так что давайте дерзать. Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
5: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
6: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и вплоть.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: что, переходим к вашим сообщениям. Николай, вы идемте гулять, погода супер. Вот такое приглашение поступило. Так что, уважаемые Николаевы, бегом к своим друзьям, знакомым гулять на свежем воздухе. Поздравляем всех оренбуржцев с великим праздником Святой Троицы. Желаем крепкого здоровья, духовной силы, семейного благополучия, Божьего благословения во всех делах. Пусть рядом всегда будут верные друзья и любящие родные. Ну что ж, друзья, вот такие события сегодня. Мы отмечаем, естественно, передаем привет и делимся эмоциями, настроением. А еще мы делимся музыкой здесь, в эфире Радио Хит. Так что подключайся скорее и пиши еще. Телеграм и Макс 8922-878-2929.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: кондиционеров.
1: Спирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли!
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Тионика». 200 миллилитров женского. Мужские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
8: В ХБшку на ТЗБ!
7: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Австралия, 17 часов. Это радио Хит-клуб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Роспотребнадзор по Оренбургской области признал безопасными 8 пляжей для купания. Положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили 6 пляжей в Солилецке, пляж Солнечный Плёс в городе Ясный, пляж Озеро Песчаное в парке строителей Орска. Ведомство продолжает следить за качеством воды, как морской, так и питьевой, а также за состоянием песка в зонах отдыха. Всего в региональный Роспотребнадзор поступило 20 заявок на проверку водоемов по санитарным правилам. В Оренбургской области в Международный день защиты детей снова ведут запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 1 июня 2026 года. Об этом напомнили в региональном министерстве сельского хозяйства. Запрет касается розничной продажи спиртного в магазинах. При этом кафе, рестораны и бары продолжат работать в обычном режиме. Для заведений общепита ограничение не действует. Средняя розничная стоимость водки в России выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала текущего года цены увеличились на 12%. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации Роспродсоюза Дмитрий Востриков. По словам эксперта, одной из ключевых причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

Музыки много не бывает, особенно в эфире Радио Хит, так что я предлагаю вам подключиться, сделать громкость на максимум и оставаться с нами. У нас вечер выходного дня впереди, на наших студиях только 17.05, и я вам буду рассказывать, какие события и праздники отмечают сегодня. Буквально через пару минут вам об этом расскажу, так что обязательно подключитесь и услышите рубрику «Хит Холидей», в общем-то, благодаря которой вы сможете вечер провести ярко, в хорошей компании и отметив эти события самыми дорогими вам людьми. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, мы узнаем, какие праздники отмечают сегодня, 31 мая, воскресенье. Сегодня, во-первых, последний день весны, друзья. Да, уже завтра первый летний день. Ну, надеюсь, что погода нас порадует, но все-таки. Сегодня день Святой Троицы, Всемирный день блондинок, день дырок от бублика, день психотерапевта, день химика, Международный день близнецов, день рождения велосипедного спорта отмечается, Всемирный день без табака, день дарения букетов, а также Всемирный день попугая. Еще из интересных, день российской адвокатуры отмечается, день о чем вы думаете, то и чувствуете. Сегодня еще день подразделений по делам несовершеннолетних МВД Российской Федерации, день братьев и сестер, сегодня еще день веб-дизайнера отмечается, также из праздников, день пива, день улыбки, день нижнего белья, сегодня день бисквитного печенья макарун, а также сегодня день белого аиста отмечается. На самом деле сегодня праздников много, но мы про именины не забываем. Они у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семена, Михаила, Ираклия, Давида и Камиллы. Причастных также поздравляем. Двигаемся далее и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом talent.ru. Реклама.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик». Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь.
3: Подробности на смотри.радио.

0: Мишель с треком «На малиновой луне», и здесь есть такая строчка замечательная: «Я найду тебя». Вот знаете, в жизни вообще важно найти своего человека, с которым вы можете идти только вперед, рука об руку. Да и вообще, знаете, вот есть иногда такие моменты, хочется быть немножко кукарачей, как говорится, ну, странным, да? Вот хочется, чтобы этот человек понимал ваши странности и тоже вас поддерживал, смеялся над этим, ну и, в общем, дарил позитив в ответ. Вот я желаю такого человека обязательно встретить и жить с ним замечательную, прекрасную жизнь. Естественно, ее будет сопровождать классная музыка, звучащая в эфире «Радио Хит», так что я предлагаю вам сделать громче, ну и, естественно, о своем любимом и близком человеке рассказать обязательно нам, сообщение я скоро зачитаю. Понадобится вам Телеграм и Макс 8922-878-2929. Очень жду.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни тень здесь разный море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: ЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят. Утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: друзья, мы здесь в эфире Радио Хит, слушаем музыку, влюбляемся, испытываем разные эмоции, переживания и чувства. И, конечно, не стесняемся делиться ими в эфире Радио Хит. Так что, если вдруг у вас появится такое желание, обязательно напишите нам. Это Telegram, приложение Макс, 8922-878-2929. Ну и, естественно, портал smotri.radio с категорией 12+. Мы тебя очень сильно ждем. Бери свой гаджет, пиши и делись настроением. Но пока у нас еще немного музыки, хиты на все времена отметятся. Ну и информация о погоде тоже скоро будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: кондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 20, вечером плюс 17. В Оренбурге плюс 20, вечером плюс 19. В Ясном плюс 18, вечером плюс 16. В Кондыке и Медногорске плюс 18. Сейчас вечером до плюс 16 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Легендарный поезд Победы вновь готовится встретить жителей и гостей Оренбуржья. Как сообщили организаторы, передвижной музей-выставка сделает остановку в двух городах региона уже в первых числах июня. Первым состав примет областной центр. С 3 по 5 июня экспозиция будет открыта для всех желающих на железнодорожном вокзале Оренбурга. Время работы музея с 10 до 19 часов. Затем поезд отправится на юг области. В Орске его можно будет увидеть 6 и 7 июня. Более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Министр отметил, что это направление становится все более популярным благодаря интересу к культуре Северной Кореи и разнообразию видов отдыха. От горнолыжного курорта Масикрион до прибрежной туристической зоны в городе Вансан. В Октябрьском районном суде Урска рассмотрели иск о компенсации морального вреда после нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнюю местную жительницу. По данным суда, все произошло в январе 2026 года. На девочку напала стая бездомных собак, одна из них укусила ребенка за голень левой ноги. После случившегося школьницу вместе с матерью доставили в больницу. Медики обработали раны и назначили лечение. Суд пришел к выводу, что пострадавшей положена компенсация морального вреда. С ответчика взыскали 150 тысяч рублей. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Категория 12+.
1: Настраиваемся на жаркие выходные под самые жаркие треки недели. На связи Макс Мочалов и 20 лучших треков, которые были отобраны пользователями портала смотри.радио и сайта orsk.ru. Сегодня просто нельзя тормозить, так что активненько начинаем с тройки лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: Открывал ее Ибон и трек «Hollow». На втором месте был Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком Shades of Blue. А лидерами хит-мюзик-чарта были Алок, Зебе и Португал The Man с треком Dive into the Ocean.
0: Music Chart.
1: Какие изменения произошли с этими треками на этой неделе, скоро узнаем. Ну а прямо сейчас наш хит-парад будем открывать вместе с Воланом Рокстоном. Его трек «Vertigo» занимает 20-е место.
2: 20-е место.

0: Music Chart.
1: Новичок Алекс Уоррен с треком Fever Dream уверенно чувствует себя в нашем топе и даже набирает популярность. На строчку выше его поднимают наши телеслушатели, и мы поддерживаем. Вас тоже поддержим в любых начинаниях сегодня, ведь стараться для ваших ярких эмоций нам всегда по кайфу. Так что делаем громче, лофим Овен Баха и его трек Miles Away.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Галактическое путешествие, которое подарили нам Kangs и Theophilus London, помогает понять всем нам, что мир вокруг нас намного больше, чем кажется. Трек Galaxy не просто это доказывает, он еще и дает нам энергию, чтобы начать наше путешествие. Ну а продолжим мы его под ритмы от Айсгергерта и Зиверт и их банк на 16-м месте.

0: Music Chart.
1: Это были Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Лорейн. Пам-пам! Ну а мы продолжим после рекламной интеграции в эфире.
2: Реклама.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
3: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
4: Мы вернулись? Не успели заскучать? Отлично! Тогда предлагаю продолжить укреплять нашу с вами связь с последними в этом году весенними выходными. Да-да-да, время продолжает мчаться вперед и не собирается нас ждать. Так давайте и мы не будем никого и ничего ждать. Сами возьмем ответственность за свое настроение и жизнь. Готовы? И отлично! Уверен, каждый знает, чего ему очень хочется сегодня сделать и как ему будет лучше. Давайте к этому стремиться. Под ритм от Егора Крида и Артик и Асти. Их карма на 14 месте.
0: 14 место.
5: Ты

0: Hit Music Chart.
1: Всезнайка Тедди Суинс, как всегда, попадает своим голосом прямиком нам в сердечки, но и в голову трек «Mr. Know It All» тоже проникает. Появившиеся мысли можете использовать как хотите, но помните, все знать, конечно, хорошо, но и свободное местечко для ярких выходных в своем сознании тоже нужно оставить. Его как раз мы и заполним радостью и лучшей музыкой. А Holy Flames

0: Music Chart.
1: Это были Софиан Зау, Мадизм и Роберт Майл с треком Хаутея. Старички нашего хит-парада вновь сдают позиции, с 8-го проваливаются на 11-е место. Но если вас такой результат не устраивает, помогите своим любимчикам и проголосуйте за них в нашем разделе на портале smotry.radio. Туда отправляйтесь прямо сейчас, а мы двигаемся дальше. Airbox с треком Grisland открывает десятку лучших.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Альберт Брайт и его трек Wild. Мы же продолжим после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: Пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.

0: 18+.
1: Наше музыкальное движение к вершине нашего хит-парада продолжается, но оно будет неполным без упоминания треков, которые еще неделю назад были в нашем топ-20. Да-да-да, не все треки смогли удержать свои позиции, а некоторые вообще вылетели.

0: Также выбывает Ava Max с треком Don't Click Play. DJ Don't.
1: Hit Music Chart.
0: Что ж, за ними было приятно наблюдать, но еще приятнее осознавать, что вы можете им помочь вернуться. Ну, а мы же возвращаемся к тем, кто остался. И на восьмом месте ловите Анну Асти и Дима Билана с треком «Эпилог».
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Поп-синглеры Кейжа по-прежнему не хотят заставлять себя ждать, и трек I Can't Wait отлично показывает и доказывает, что мы, люди, очень страдаем, когда с нами приключается нетерпение. Вспомните себя, когда вам очень чего-то хочется, и чего вам стоит держать себя в руках, но все же иногда это очень даже положительно влияет на нашу жизнь. Вот и сегодня добавьте свой выходной желание заполучить все и сразу. Уверен, вам понравится. Как и трек от Джонни Смита, Девалта и Джули Кранч, их Shades of Blue на шестом месте.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: 4 недели назад Ибон был номером 1 в нашем хит-параде. Но уже через неделю трек Hollow опустился на 7-е место. И знаете, это его не остановило. И уже 2 недели он плавно идет вверх. Был 6-м, а сегодня уже 5-й. Так и на 1-е место вновь взлетит. Будем за него, как говорится, болеть. Но для начала ему надо бы обогнать Sony Fardera и D.O.D. с треком Think About Us.
2: 4-е место.

0: Music Chart.
1: Уже скоро узнаем состав тройки лучших, но сначала прослушаем рекламную интеграцию.
2: Реклама. Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Прогружаем все локации в сегодняшнем выходном. И чтобы интересные места открывались намного приятнее, мы всю неделю вместе с вами собирали лучшие треки. И мы почти добрались до развязки нашей музыкальной истории. Перед нами возвышаются три трека, которые наши радиосмотрители желают слышать намного чаще других. И открывает нашу тройку лучших Алок, Зеба, Португал The Man и их трек Dive Into The Ocean. Кстати, он отлично подойдет как для отдыха на природе, так и водных процедур дома.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: На втором месте мы встречаем жрицу огня и повелительницу жарких пташек, которую наши телеслушатели уже четвертую неделю подряд заключили в золотую клетку на нашей вершине, где она уже побывала на всех местах. Сегодня Жабервульф и ее феникс перемещаются с третьего места на второе.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Самые запоминающиеся дни в нашей жизни мы проводим в движении. И не просто по делам и заботам, а в путешествии в новые места и даже планеты. Что, собственно, и происходит в треке, который сегодня обогнал всех и стал лучшим. За это ему космический привет. Встречайте лидеров Hit Music Chart Alok, Illenium и трек To The Moon взлетают выше всех.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Как можно больше активности ждем от вас в нашем разделе на главном сайте города ors.ru, чтобы в следующий раз в нашем хит-параде было больше ваших любимых треков. Уже в понедельник голосуйте сами и зовите друзей. Но если вам понадобится хорошая компания, вы ее всегда найдете на нашем портале smotri.radio. Там же ищите ссылки на наш Apple подкаст и группу ВКонтакте, где есть все наши выпуски, и не только они. Ну а с вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока!
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready? Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь. Вот так вот у нас только что прошел закрытый кинопоказ, друзья. Оттуда прибежал специально для вас. Буду здесь сейчас работать. Всем привет, всем классного настроения вместе с хорошей музыкой. Ура, ура, погнали!
2: Смотри.

0: девчонку тоже. Я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple. Взял рассрочку прямо сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: что, друзья, давайте про гороскоп расскажу прямо здесь и сейчас на завтра.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Итак, гороскоп на завтра, друзья. Завтра 1 июня, уже лето наступает, и поэтому прямо сейчас расскажу, что вас ждет уже завтра. Итак,
2: Овен.
0: Венера завтра будет к вам благосклонна, однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия как бы лично.
2: Телец.
0: Итак, завтра вам будет брошен очередной вызов. В то же время именно завтра вам будет немаловажно как бы мнение окружающих. Так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
2: Близнецы.
0: Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов, приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял».
0: Ну что?
2: Рак.
0: Итак, раки, друзья, у нас. Завтра вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями.
2: Лев.
0: Итак, львы, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, завтра вам лучше побыть в оппозиции к окружающим, как бы.
2: Дева.
0: Завтра может произойти занятная ошибка. Вас примут за кого-то другого, так что не стоит особенно недоумевать. Если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и как бы спросит, как здоровье-то, а, у вашей таксы?
2: Весы.
0: Первое впечатление завтра может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
2: Скорпион.
0: Итак, завтра вы рискуете навешать на себя как бы чрезмерно большое количество чужих проблем.
2: Стрелец.
0: Единственное, что завтра от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время. Правда, эта задача обычно представляется неразрешимой, но вдруг повезет.
2: Козерог.
0: А завтра вас будет, как бы, будет вообще невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. А остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов.
2: Водолей.
0: Итак, закончите завтра то, чего еще не успели сделать. Завтра вас будут, как бы, ждать совершенно иные заботы.
2: Рыбы.
0: Причастны вы к этому или нет, но события резко поменяют, как бы, и темп, и направление. Удачи. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну что, друзья, ваши приветы. Прямо сейчас здесь буду зачитывать. Да, хотя если что-то там... А, вот прислали. В общем, Жень, привет! Передай привет огромный, конечно же, Машке, моей подружке. Ну и, конечно же, Тимуру. Они сегодня ко мне в гости, говорит, приезжают. Я написал на Кристина. Ну вот, Кристин, как хорошо, когда есть хорошие друзья, да? Вот они приедут к вам, вы там накройте, как говорится, поляну, да? Ну там чайку, все-таки воскресенье. Ну а мы пока посмотрим радио.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Анетта Лалихина.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
1: Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания, игра, в которой справишься.

0: плюс. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Макс!
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
1: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Подробности на smotri.radio. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске у нас плюс 15 градусов. Ну и да и вообще, по всему восточному Оренбуржу и вообще Оренбуржу плюс 15, плюс 14. Но, а ночью будет, конечно же, плюс 13. Слушаем музыку, смотрим радио.
2: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Далее. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, 22.03, местное время. Давайте вместе с вами в новый час вступим. Будем смотреть и слушать радио. Женя Куликов здесь.

0: Реклама. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: рекламы.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Погода все-таки, знаете, шепчет. У нас на улице хорошо, у нас плюс 15, утром будет даже чуть больше, плюс 16, это по всей вообще Оренбургской области. Дождей пока не обещают, будет тепло, позитивно, весело и, конечно же, музыкально.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25

0: эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: не грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
0: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Это радио. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98. Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Не грузятся новости, интернет пропал.
0: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
1: Радио.
0: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орск.